беседы сем воздыхаем, отягчаем их. Понеже не хочемся влещися, но повлещися, да пожертва будет мертвенная животом, сотворивши, сотворивши.

Господом веду. И же изыди купно утро, на яти делатели виноград свой. И совещав сделатели по пенязю на день, посла их виноград свой. И исшед в третий час, видя ины, стоящие на торжище праздны, и тем рече, идите и вы в виноград мой, и еже будет правда там вам, а ниже и доша, пакис же исшед в шестый и девятый час, сотвори так уже, воедины же на десять час исшед, обрети другие стоящие праздны, и глагола им, что здесь стоите весь день праздны, глаголаша ему, яко никто же нас ная, и глагола им, идите и вы, виноград мой, еже будет праведно, приимите. К вечеру же вышу, глагола господин винограда к приставнику своему, призови делателей и дашь им узду, начав от последних до первых. И пришедший иже единый на десять час, прияжа по пенязю, пришедший же первый мняку вязший приятель, и прияжа идти.

душа, и равных нам сотворил их Еси, понесшим тяготу дни и бар. Он же, отвечав речи единому им, «Друже, не обижу тебе, ни по пене зюли, совеща со мною, возьми твое и иди. Хочу же и сему последнему дати, яко же и тебе. Или несть ми леть сотворите, еже хочу, во своих ми. Аще око твое лукаво есть, яко аз благ есть. Так и буду последний первый, и первый последний. Мнозь его суть званий, мало же избранных». Рече Господь ко пришедшим к нему иудею: «Аз есть хлеб животный, гряды ко мне имать заукадися, и веруя в мя, не имать жаждатися никогда же. Но рех вам, яко и видесте мя, и не веруете. Все еже даст мне Отец, ко мне приидет, и грядущего ко мне не изжену вот. Яко снедох с небесе, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца. Все же есть воля пославшего мя Отца, да все еже даст мне,

милости достойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь Святую, обышедший Бог и Духа,

защитник и Отечества нашего, заповеди Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, тишинное кровь и узнание случая, дома веди, алчащие напитай, недугащие, страждущие укрепи и исцели, сведения и печали случаем, надежду благую и утешение подашь, всем же отнеси я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя веры, надежды и любви, поста и патрио всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг по другу любовь обновляет.

преподянул ты сами себе.

Кирилла, епископа Сергия Посадского,

Хотя есть и человече тело владычне, с каком приступит и не опалишася, огонь бы есть. Божественное же приехало к общению, первый примирися тя опечалившим. Та же дерзает таинственно брашно яшт, прежде причастия страшной жертвы. Животворящего тело владычне, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари, видимая и невидимая, содетелю безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости в последние дни плоть оболкися и распнися, и погребися за ныне благодарны и злонравны, и Твоею кровью обнови выраслевшее грехом естеству наше. Сам бессмертный Царю, прими и мое грешное покаяние, преклони ухо Твое в небо и услыши глаголы моя. Согреших бы, Господи, согреших на небе и пред Тобою, и несть достоин. Возрейте на высоту славы Твоя, прогневу бы Твою благость, Твоя заповеди, приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивцы и долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и с беззаконьми моими. Моего всячески ожидая прощения, Ты бы рекла иси человека любчи пророком Твоим. Я ко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь и Бог, Владыка, создание Твою руку погубить, и ниже благоволившего погибели человечестей, но хочешь же всем спастись и в разум истины прийти. Тем же я осаще и недостойный есть в небесе и земли, и сия превременной жизни, всего себе повинув греху и сластям поработив и Твой оскверних образ. Но творение и создание Твое бы не отчаивают своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу. Прими убо имени человека любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческие, исцеляй, труждающиеся, обремененные к себе призывай и упокоевай, не пришедый призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать у святыню во страсти Твоем, якоды чистым сведением совести мы и я, святынь Твоих часть приемля, соединюсь и святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущий и пребывающий с Отцем и святым Твоим духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в сутки будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от ежи недостойней тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечного моего издыхания для осужденного воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святаго общения, в напутие живота вечного, ибо благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Якогда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил и любящим Тебя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи, Боже мой, вем я князь достоин, ниже доволен, да подкров не деши храма души моей я. За еже весь пусты палцы есть и неимаши во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирил веси себе, смирись и ныне смирению моему. И яко же восприял и севертепи, и в ясных бессловесных возлещи, сицы восприими, и в ясных бессловесная моя души, и воскверненное мое тело в нити. И яко же нене удостоил иси в нити, и свечеряйтесь со грешники в дому Симона прикаженного, так и изволи в нити, и в дом смиренная моя души, прикаженная и грешная. И яко же не отринул иси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе, сицу умилосердися я мне грешним, приходящим и прикасающимся, и яко же не возглушал тебе скверных я уст и нечистых целующих тя, ниже моих возгнушайся скверших полное уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устенной скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго твоего тела и честные твоя крови во освящение и просвещение и здравие смирение моей души и телу, в облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действия, в отгнании и возбранение злага моего и лукавого обычая, в умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих,
приложение божественное Твое благодати и Твоего Царствия присвоение. Небо, яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая ныне изреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят, Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твой буди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный, Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше всевосприемы смешение, от чистых и девственных кровей паче естества родшая Тя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и сила, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копье, смерть, умертвимая душетленная страсть и телесная, погребением Твоим адово пленивай царствие, погребимое благие помыслы, лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правоца восставивай, восставимя грехом поползшегося образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обожие восприятие и сиедесным отца сидением почты, с подобимя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, сините, утешителя Твоего Духа, сосуды честны, священная Твоя, ученики соделывай, приятелище имени, покажи того пришествия. Хотя и пайки прийти, судите вселений правду, и благоволей мне усвести Тя на облацах, судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея власть человеком оставлять грехи, яко благ и человека любит с презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и с подобиями они осуждены причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение освящением, вручением будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений, Ты бы и си Бог милости и щедроты человеколюбия, и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно причащаюсь, причистого Твоего тела и честное Твоя крови, и повинен есть, мисут себе ям и пью, не рассуждая тело и крови Тебе Христа и Бога.

0: Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешника, но усики мя быть святым Твоих сподобилось, и благодарю Тебя, яко мне недостойного причаститесь и причистых Твоих и небесных даров сподобилось. Но, Владыка и человека люча, нас ради умеры жив воскресы, и даровавый нам страшное сие животворящее таинство, по благодеянии освящения души телес наших, дашь быть и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивника к просвещению очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдно, в любовь и нелицемерно, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложения божественное Твоя благодать и Твоего царствия присвоения. Но во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, вспоминаем всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю. И так, и сего же Тея и шету надежды живота вечного в пресносущных достигну, покоя те же празднующих глаз непрестанный, бесконечность над изрящих Твоего лица, доброту неизреченную. Ты бы и истинное желание, и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже, наши Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков, Содетелю всех, благодарю Тебя у всех, я же миси, подал благих и причищений, причистых и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажи человека, любви, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоею, и даруй мне чистой совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь со святым Твоих, по оставлению грехов жив в жизнь вечную. Ты бы иси крыв животный источник святыни, подать благих Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и пресны во веки веков. Аминь. Давай пищу мне было Твоей воли, огонцы, опаляй недостойное, да не опалишь мне, Содетелю мой, паче же пройди во уды моя во все составы во утробу сердца. Попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составу, утвердись котьми купе, чувств просвети простую пятерицу. Всего мяс пригвозди страху твоему, присно покрись, соблюди жизнь, сохрани мя от всякого дела, и слово душу тленного очисти, а мы укреси мя удобрим разумением, просвети мя, покажи мя твое селение, единого духа, и не к тому селение греха. Да яко твоего дома входа причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяко страсть молитвенники тебе приношу все святые, чем на начале уже бесплодных притечи твоего премудрый апостол, и ксим же твою нескверную чистую матерь, их же мольбы благоутробни прими, и Христе мой, и сыном света соделай твоего служителя, ты бы един еси, и освящение наше блажу души светлости тебе лепоподобно, яко Богу и владыце славу все высылаем на всякий день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная во оставлении грехов. Будь же ми благодарение, сей радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, с подобием и грешного стать, одесную славу Твоя, молитвами причистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченная моя душа и надежда по крови прибежища, утешение и радование мое, благодарю Тебя, господобило меня и всех недостойного, причастника быть и причастного тела и честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, посвяти мое умное очи сердце. Я же источник бессмертия родший, а животворимый умершленного грехом. Я же милостивого Бога, любовь благоутробная мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях в умышлении моих. Исподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения, в исцеление души и тела, и подашь мне след за покаяние и исповедание, во еже петь и славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный, и во веки. Аминь. Ныне отвечаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь очи мои спасение Твое, еже и сил готово пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих, Израиля, Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас, Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас, Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посетитель, немощи наши, не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков, аминь. Отче наш, уже и на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, и хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же святость огня, высиявшая благодать вселенную, просвети не сребра, любви, мира, весноковище, снизка высоту нас, мира, дому Твоя, показанного Твоими слове, Сына, козу и очи, Иоанне, златоусти, моли, слово Христа Бога, спастися душа наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать Твоими устами, вся учащая поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне, златоусти, все блажение преподобнее, достойно хвалим Тебя, и себя наставник, яко божественное являя, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Предстательство христиане, постыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не преза грешных молений гласа, но при дворе, яко благая на помощь нас верно зовущих Тебя, ускори на молитву и почисти на умоление предстательствующей пресной Богородицы, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: И мудрость Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Честнейшую, херувиму, славнейшую, без сравнения, Серафим, без остыния, Богослову, родшую, сущую Богородицу, тебе величаем.
1: Слава тебе, Христе Божие, упование наше, слава тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови.
1: Христос, истинный Бог наш, молитвы, Своей Матери, Иисусе, Духа нашего Иоанна, Архиепископа, Константина Апостола, Флота Лустами и всех святых, помилуй ты, спаси нас, яко благ и человека жизни.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

тысячное лечение последовав, яко пастырь изрядный, души твои положились из-за Христовой овцы, священномученича Афинокене, сего ради восхваляй весь тобой, десятина ученик твоих, и же пострадавшая страхом Божьим и твоим учением оставляемый, тем угодивших владыка меча вас, животодательной, живоначальной десницы, яко же во всех нас молите. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, и славимый Христе Божие, благотерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведные любые грешные милые, и же слезовые ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши в часы молитвы, и исправи животных заповеди Твоим, души наши освети. Телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, твои нас осети от скорби, зол и болезней. Огради нас святыми твоими ангелами, да получениями, соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступные твои славы, как благословенные сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне пресные во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Бога славы род, чесущий Богородице тебя величаем. Именем Господним святейший Владыку благослови. Аминь. Божие Господи, силы все твори Судителю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и спаславы на спасение рода нашего, и честным Его Христом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыко человека любче, прими и нас грешные благодарственные сие молебные молитвы, и избави нас от всякого всекупительного и мощного прегрешения, и всех ослабительных сыщущих, видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших словеса, или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша. Да к Тебе всегда взирающие, еже от Тебе святым оставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, Своенародным Твоим Сыном и все святыми благими

Он благохрани в стране нашей.

превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своя оси, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется о истине, вся любит, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит, любы не колиже отпадает, аще же пророчестве упразднятся, аще ли языцы умолкнут, аще разум испразднится, отчасти поразумеваем и отчасти пророчествуем, и когда же приидет совершенное, тогда еже отчасти упразднится, и когда бег младенец, яко младенец глагола, яко младенец мудрствова, яко младенец смышля, и когда же бых муж, отвергов младенец.

тогда же познаю, яко же и познан был. Ныне же пребывают вера, надежда, любы, три сия, больше же сих любы. Держитесь о любви, ревнуйте же духовным, паче же да пророчествуете. Глаголи во языки не человеком глаголит, но Богу. Никто же бо слышит, духом же глаголит тайны. Пророчествуй же человеком глаголит созидание и утешение и утверждение. Глаголи во языки себе зиждет, а пророчествуй

Сыну Человека домовиту, иже изыди купно утро наяти делателей в виноград свой, и совещалось делателей попенья же на день, послав их в виноград свой, и исшел в третий час, видя и настоящий на торжище праздный, и рече тем, идите и в виноград мой, и еже будет правда там вам, они же и Божа, аки же и зашел в шестый и девятый час сотворит так же, воедины же десятый час и шед, обрете другие стоящие праздные и глагола им, что здесь стоите весь день праздный, глаголаша ему, яко никто же нас наят, и глагола им, идите и в виноград мой, и еже будет правильно примите. Вечер уже бывший глагола Господин виноградок представнику своему, призови делателей и дашь им мзду, начер от последних до первых, и пришедший и же воедины на десять час прияжу по пенязю, пришедший же первые меня повящи прияти, и прияжи идти по пенязю, приемши же роптаха на Господина глаголище, яко сии последний едино час сотворишек, и рады нам посотворил их исти, понесшим тяготу дне и вар. Он же отвещал речи единому их, друже, не обижу тебе, не попенья же и совещал со мною, возьми твое и иди, хочу же и всему последнему дать, яко же и тебе, или не смелеть сотворить, или хочу во своих ми. Аще око твое лукаво есть, яко аз благо есть, так будут последние первые и первые последние.

0: наше и все на во Христе братстве наше.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Все блаженники, преснопамятные, святейшие патриархи, православных и создателей святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежат.

достойны гробов твоих, сию годину испытанию, пришедшую на Русь святую, обыштедшего обыдошую в России, и одежи я бить и спасение.

Отечества нашего и одежи Утвердителя всех верий, единомыслия, здравия, силы Духа, Рце.

не в храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великих.

Во имя заступления победы и спасения по вашей хозяйке, на славу Слава.

патриархов Сергия Алексея Пимена Алексея, священно-архимандритов Иеронима и Кирилла, воспочивших братья святые обители сия, вождей воинов на поле брани за веру и отечество, живот свой положивших, и всех с деда и нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, я еже простите всем

Патриарха Православного, Святейшего Патриарха Сергия Алексия, Тимона Алексия, митрополитов Киева Иоанна Серапиона, архимандритов Ермодена Адриана Кирилла Наумова Пении, Иеросалимских монахов Самсона и Игумена Порфирия, Антонины Валентина Валентина, новопреставленной монахини, Нектарии, новопреставленной Вячеслава Марии Марины, и всех генами поминаемых, отец и братья наши, перепочившие, все Божие наши, тебе славу высылаем, под изначальным твоим отцем, и с пресвятым, благим, горячим твоим.

Bonjour, Frédéric.

Господа, на предельность Твоего Царства и Твоего.

Sorry.

Господине Отца нашего Сирина, и еще Патриарха Московской Церкви, Свято Троица и Святого Лавра Архимандрита, и Господина нашего Преосвященства Кирилла, и епископа Сергия Посадского и Мирского,

Weiß, wir sind für dein Geduld.

Добрый святый, мы благодарим Тебя.

церкви, я кровь по общению, верви приви истите опечалившим, даже не за это истинное брашное, прежде причастие страшные жертвы, животворящего тела владычня, им помолись образом со трепетом, Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все Твои видимые и невидимые Судителю, безначального Отца, сопризнанный сущный Сыне и собезначальный, и многие ради благости в последние дни, плоти болкися, не распнися и погребися.

согреших во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достоин возгреть на высоту славы Твоя, прогневах бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобился, много терпелив же и много милости. Не предали семья погибнуть и с беззаконьми моими, моих всячески ожидая обращения, Ты порекайся человека любче пророком Твоим, я кукотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь ибо, Владыко, создание Твоей руку погубить, не же благоволишь о погибели человечестей, а хочешь же всем спастися и в разум истинный прийти, тем же я, аще недостоин есть небесе и земли, и сия привременные жизни, всего сия помяну греху, и сластем по работе, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твои бы, не отчаивая своего спасения, окаянны, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими убой меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая, не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать святыни во страсти Твоем, якуда чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюсь к святому Твоему телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощим будут душа и жизнь тело, от еже недостойный день причитися, но дашь мне даже до конечника моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общения, на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшное судище Твое, якуда я со всеми избранными Твоими, общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовуюсь и любящим Тебя, Господи, в них же преброславлены си во веки, аминь. Господи Боже мой, вем мне конечно достоин, ниже доволен, да под кровь гниде же храма души моя, за ниже весь пуст и пауза есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу поклоните, но я крест высоты на страде смиривайся себе, смирися или не смирению моему, и яко же восприявайся в вертепе, и в ясных бессловесных возлечи, сице восприми и в ясных бессловесные мои души, и воскверненные мои тело в нити, яко же не удостоивайся в нити, и свечеряйте согрешники в дому Симона Прокошенного, как и изболевите в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, яко же не отринуясь и подобные мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, птицу милосердие сие мне грешным, приходящим и прикасающим тися, яко же не возглушался из скверных и уст нечистых, целующих тя, ниже моих возглушайся скверных он и уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейших и моего языка, но да будет мне упокойся так и Твоего тела, и честные Твои крови, во освящении и просвещении, и здравии и смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдении этих

небо, яко презирая прикажу к Тебе, Христе Боже, а яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мозе удаляйся общение Твоего, от мысленного Бога сберу ловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единцы и спят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, в корени страх благоуди всех моих, и освящение Твое не отъемлем от мест Твоих, и будь ими помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподавляя имею десную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и моленьями пречистые Твоей Матери, и вещественных Твоих служителей, и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость, человеколюбие наше, всевосприемое смешение, от чистых и девственных кровей, по чести спородшиете, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, при мудрости Божией и мире и силу, Твоим восприятием, животворящие и спасительные страдания восприемы, крест, воздействие, копие, смерть, умертви моя душевленная страсти телесные, погребение Твоим адово пленивое царствие, погребимое благими помыслами лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением, падшего праотца восставимый, восставимый грехом попавшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское поживое восприятие, и сие десны воссоединением почты, с подобиями причастия святых Твоих тайн, ясную часть спасаемых получите, снитим и тяжетеря Твоего Духа, особо частные священные Твои ученики соделывай,

Подобие меня не осуждено, во время веков, если крестьяне кисы не будут нечестными, не ворвал той там, не лобзаните дам, як Иуда, но я хорошо не пустую тебя, да не в суд, или в тот день будет речение, но во исцеление души и тела, чаша приступает только тот, кто готовился до молитвы. Чистую килы крови Господи, Бога, спасибо.

0: Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
1: Благодарю тебя, Господи, Боже мой, понятринуме и си грешника, наушниками, обойти святынь Твоих, сподобил и си. Благодарю тебя, камень недостойного, причастились и причистих Твоих, и небесный дар сподобил и си, но владыка человека любче, остради умеры же и воскресы, и первовой нам страшные и животворящие таинство, по благодеянии освящения души телес наши, дашь быть и сими мне во исцеление души же и тела, вот на ней всякого сопротивника, в просвещении очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, веры непостыдным, любовь нелицемерным, во исполнении премудрости и соблюдении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, того святыни Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминаем всегда и никому себе живу. Но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так оси Боже деяешь, это надежда и живота вечного, пресно сущность достиг на покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечные славы зрящих Твоего лица на правду неизреченную, ибо есть истинное желание, и неизреченное веселье, любящий Христе Боже наш, и Тебя поется во имя веки, аминь. Владыко Христе Боже, Царю веков, Председателю всех, благодарю Тебя всех, я же имею си подал благих, и о притечении причистых, и животворящих Твоих таинств, молю, бо Тебя, блажие человека любче, сохрани меня подстрован Твоими все некрылу Твоею, и дарю мне чистую совести, даже до последнего моего издыхания, достойно причастить святыни Твоих, по оставлению грехов и жизнь вечную, Ты бы истинный хлеб животный, источник святыни, против благих, и Тебе слава посылаю, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки вековыми, дабы пищу мне плод Твоей волею, и огонь сия поленья достойные, да не упалюши меня, служитель мой, паче же пройди во уды моя, во все составы моего тропа в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освяти помышления, составы утверди, спасть мне вкупе, чувств просвяти простую потерицу, всего мест пригласи страху Твоему, и снова при соблюди же и сохрани меня, отсека хотя бы слова душу бедного, очисти, омыю, украси меня, удобри и вразуми и просуди меня, покажи мне Твое селение единого духа, и не к тому селение греха, дай ко Твоему дому ходом причащения, як огнями не бежит всех злодей, всяка страсть, молитвенник и Тебе приношу вся святые, членоначальник же бесплотных, притечи Твоего премудрые апостолы, все же Твои несперную чистую Матерь, их же мои бы благоутроп не прими, Христе мой, и Сына Святого соделай Твоего служителя, Ты бы един и сие освящение наших бары души спеталось, и Тебе либо подобное, как Бога и Владыце, слава всего целая на всяк день, Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мой живот вечный, не кровь Твоя честная во оставление грехов, будь же и благодарение сей в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, с подобными грешными соседействами славы Твоя, молитвами причистия Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владица Богородица, святи помраченные мои души, одежда, покрови, прибежище, утешение и радование мое, благодарю Тебя, Господа, веломе и недостойного, причастника Боди причистого тела и честные крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мои умные очи сердца, я же источник бессмертия родшая, Боже, возвори меня мешанным грехом, я же милости Бога Бога, лев благодробной Мати, помилуй меня, дашь мне медление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и в воззвании, в тлении, в помышлении моих, и исполни меня до последнего издыхания, не осуждай на воспринимать их причистое тайное освящение, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во имя Бытия славы Тебя, святи живота моего, яко благословенно и препрославленное сего веки, аминь. Ныне освящаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, я же есть его готов пресвятия всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресвятые веки веков, аминь, пресвятая Твоя, помимо нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Твои посетители, немощи наши, имени Твоего ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресвятые во веки веков, аминь. Отче наш, же и на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле, хлеб наш, насущный нашим здесь, и оставь налоги наши, как живем своим нужникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от рука Бога.
2: Любовь Твоя, царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Уст Твоих и кажу святостях неба сиявши благодать вселенной просвети, не сребро любя мира и сокровища снизка, но сотру нас мире на мудрее показа, а Твоими слове Сына казуя очи и отнесла то устье, моли слава Христа Бога, спасите душам нашим, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес превыси божественную благодать, и Твоими устами все учишь и поклонились Троице Троя Единому Богу, и Он, не зато устрих все блаженни, приголов недостойных хвалим Тя, и си Бонославник, Тя Божественное являя, и ныне пресные во веки веков, Престать Иисус Христиан непостыдные, полностью которые сегодня приложные, не пресы грешник молитник басы, но предварейка благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы почисленного умоления, присоединствующих истинного поверить, чтущих Тя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
0: Слава Тебе, Христе Боже, Бог наш, слава Тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святейший Владыка, благослови.
0: Молитвы святых наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй нам.

0: Аминь.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истинной, живи здесь и вся исполняя сокровища других жизнеподателю, приди вселесенной, очистенной от всяких скверны, спаси благо души наша. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука Бакула. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюбит население Твое, Господи, сил желает и скончивается душа моя во дворы Господне, сердце мое, плоть моя возрадовастся, о Бозе живе, ибо птица обрети себе храмину и горлица гнездо себе, иди же положи птенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил Царю мой, Боже мой, блажение живущее в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя. Блажен муж, ему же есть заступление, Его у Тебе восхождение, в сердце своем положи, его и вдоль плачевную, вместо еже положи, ибо благословение даст законополагая. Пойдут от силы в силу явится Бог Богу в Сионе, Господи Боже, сил, услыши молитву мою, внуши Боже Яковль, защитниче наш, Ты ж Боже, и призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворе Твоих паче тысяч, изволит приметателься к дому Бога моего, паче неже жителями вселения грешничек, яко милости истину любит Господь Бог, благодать и славу даст. Господь не лишит благих ходящих незлобием, Господи Боже, сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилися, Господи, землю Твою возвратил, и сипленный Аковль, оставился беззаконие людей Твоих, покрылись и вся грехи их, укротился и весь гнев Твой, возвратился и сердце гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, отврати ярость Твою от нас, и да во веки прогневающийся на ныне простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обрашься, оживишенные люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам, услышу, что речет о мне Господь Бог. Яко речет мир на люди свои, на преводобные свои, на обращающие сердца к Нему. О, бачи, близ боящихся Его спасения, Бог, вселите славу в землю нашу. Милость истина, святостися правда, и мир облабызастася истина, земли воссияй, правда с небесе приничи. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предвидит и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услышим, яко нищий, Бог есть нас. Сохрани душу мою, яко преподобнее, и спаси раба Твою, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благо, кроток и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, верми глаз умоления моего в день скорби моя, воззвав к Тебе, яко услышал Мессии. Не исподобен Тебе в воззем, Господи, не исподелом Твоим все языцы и лики сотворились, и придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели, если Ты, Творя чудеса, Ты, если Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, пойду воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, прославлю имя Твое век, яко милость Твоя, вели на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставши на меня и сон державных, заскаши душу мою, не предложишь я Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, много милостивый истины, призри на меня и помилуй меня, дашь державу Твою, отроку Твоему, и спаси сына рабы Твои я. Сотвори со мною знамение во благо, и довидят ненавидящие меня, постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Сотвори со мною знамение во благо, и довидят ненавидящие меня, постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Священный Богу Афиноген, в жертве служитель священник, священный ученик Твоих, принес Христу за колени пастырь со словесными овцами, иди в небесную ограду, победив свирепеющее неверием языки, мученик Твоих молитвами, Христе Боже, спаси стадо Твое от волков, губящих ею, и ныне и присно во веки веков, аминь. И жена с ради рождейся от девы распятия, претерпев благие, испровергий смертью смерти воскресения, явлека Бог, не презри я же создал еся рукою Твоею. Яви человека, любя Твоей милостью, примиросши у Тебя Богородицу, молящуюся за ныне, спаси, спаси наши люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разови завета Твоего, и от Твоей милости Твоя от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно, во веки веков. Аминь. Отче наше, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный нашему есть, оставь нам долги наши, как же мы оставляем должником нашему, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, владычное речение последовал, яко пастырь изрядный, душу Твою положил, иси за Христову овца священномученича, Феве Радене, всего ради восхваляем Тебя и с Тобою здесь. Десятину ученик Твоих, и же пострадаша страхом Божиим и Твоим учением наставляеми, тем угодивших Владыка венча нас, живоначальную десницу, Его же о всех нас молите. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, славим Христе Боже, долго терпеливе, много милости, много благоутробней, и же праведное, любя и вечное, милое, и же вся завыка ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освятители, соочисти, помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословена сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления богослова, росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь, Владыку Господи Иисусе Христе Боже наш, долго терпеливый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, Он же на животворящем дерево, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворился вход, и смертью смерть разрушил виси, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих согрешив Амбо, и беззаконного хамы есть мы достойны возвести о часа наша, и воззрите на высоту небесную, за не остави хам путь правды Твоей, ходи хам воли сердец наших. Но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше удавание, до ветхого отложившего человека, в нового облицемся в Тебе, поживем нашему владыце и благодетелю, и так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, И где же есть всех веселящихся жилища Твое, если воистину истинное веселье, радость любящих тех, Христе Боже, наше Тебе славу воссылаем, соб изначальным Твоим Отцем, Пресвятым, благодарящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и се зело во исповедание, и велилей поток облекло сей се одеясь и светом якоризу, и простирая небо, яко кожу, покрывая водами прибыль спине своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя и на крыло ветренью, утворяя ангелы свои, духи и слуги свои, пламени огненной, основая землю на тверди, я не преклониться век века, бездны яко риза одеяния, на горах станут воды, от запрещения твоего побегнут, от глаз огрома твоего убоятся, восходят горы, не сходят поля, вместо ежа сломалый сим, предел положил и сей, кожи не прейдут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в деды, их посреди гор пройдут воды, напаяют все звери сильные, ждут анагреб жажду свою, над их птицы небесные привитают, от среды камня дадят глаз, напаяй гор от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля, прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли и вино, веселит сердце человека, умастить лице елеем, и хлеб сердце человека укрепить, насытятся древа польская, кедры ливанские еврейские насадил, там птицы вогнездятся, и родивое жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище зайцем, сотворил весь луну во времена солнца, познав запад свой, положил и седьмой бысть ночи, в ней же пройдут все звери, дубравни, с кем не рыкающие восхитить и взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце, и собравшися, и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера, яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Исполнися, земля, тварь Твоя, сия море, великое пространное, там агади и жене числа, животное малое с великими, там о корабли приплавают, змисия его же создалась, и ругатись ему, всяк тебе чаю дать и пищу, и на благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку всяческое, исполнится благости, отвращу же тебе лица, возмятутся, а ты миши духа их, и исчезнут, и в перс своего возвратятся, после же духа твоего и созижутся, и обновишь лица земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю, творяя ее, трястися, прикасаясь горам и дымятся, воспою Господи, и в животе моем, пою Богу моему, дом, где же есть Ним. Да усладится ему беседа моя, аж же возвеселюсь, о Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови душа моя Господа, солнце позна запад свой, положил и седьмую бысть ночь, яко возвеличившаяся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Склони, Господи, ухо Твое, як и услыши меня, яко нищий Бог есть мас, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя, помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взял душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилости всем призывающим Тя, внуши, Господи, молитву мою, возьми глаз умоления моего, день скорби моей я воззвал к Тебе, яко услышал меня си, не есть подобен Тебе в базе, Господи, и не есть по делам Твоим, все языцы велики сотворил, если приедут и поклонятся пред Тобой, Господи, и прославят имя Твое, яко вели, если Ты творяй чудеса, Ты, если Бог един, наставь меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего, исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, яко милость Твоя велия на мне избавилась, и душу мою от ада преисподнейшего, Боже, законопреступницы, восставши на меня, и сон державных, взыскаши душу мою, не предложишь Тебе пред собою, и Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, призри на меня и помилуй меня, отдашь державу Твою от рука Твоему, и спаси сына рабы Твои, я сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня еси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата сегодня, паче всех селений Яковле. Преславное глаголуша о Тебе, Граде Божией, помяну Рав и Вавилона, ведущий меня, и сей на племеннице, и Тиры, люди, и Феопсии, и сии, быша тама, мать и сион, речет человек, и человек, родися в нем, и Твой основой, и вышний, Господь, повесь Писание людей, князей сих, бывших в нем, яко веселящихся всех жилищ в Тебе, Господи, Боже, спасение моего, во дни возвахи вновь пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зов душа моя и живот мой аду приближися, привменен бых с нисходящими в ров бых, яко человек без помощи мертвых свободь, яко язу не испящего гроб, ближе не помянулась и к тому, и тие от руки Твоя отреновение быша, положишь имя в рой преисподним темных и сени смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя, удалилась из знаемых моих от меня, положишь имя мерзость себе предан бых и неисхождах, очи мои из нема гости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день воздех Тебе руцы мои, еда мертвыми творишь, и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, еда повесится во гробе милость Твою, истину Твою в погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тебя, вскую, Господи, отреешь, и душу мою отвращаешь, и лице Твое от меня, нищ есть масса в трудех от юности моей, я вознежусь, смирихся, изнима Бог, на мне приидоши гневе Твое, устрашение Твое возмутишь меня, обудоши меня, яко вода весь день, и держаши меня в купе, удалилась от меня друга искреннего, и знаемых моих от страстей.

Твои усты моими, за не рекла еси век, милость созиждется на небесах, уготовится истина Твоя, завещав завет избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, до века уготовую семя Твои, созижду рот и рот престол Твой, исповедят небеса чудеса Твои, Господи, ибо истина Твоя в церкви святых, я как то в облацах уравнится, Господи, и уподобится, Господи, в синях Божиих, Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи, Боже сил, кто подобен Тебе, сили неси, Господи, истина Твоя, окрест Тебе. Ты владычествуешь и державу, и морское возмущение живом Его Ты укрощаешь, и Ты смирилась, и яко язвеня горда, мышцы и силы Твоя расточилась, и враги Твоя, Твоя суть небеса и Твоя земля, вселенное исполнение я Ты основал еси, север и море Ты создал еси, фаоры и эрмона имени Твоим возрадует ося, Твоя мышца силы, да укрепится рука Твоя, вознесется десница Твоя, правда и судьба уготования престола Твоего, милость и истина предыдет пред лицем Твоим, блаженны люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуется везде, неправдою Твоей вознесутся, яко похвала силы их Ты еси, и во благоволение Твоем вознесется рук наш, яко Господне есть заступление святого Израилева, царя нашего, тогда глаголось и в видении сановом Твоим, и реку еси, положилась и помощь насильного вознесох избранного от людей моих, обретов Давида, раба моего, елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его, ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит, озлобите его, иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду, и истина моя, и милость моя с ним, я имени моим вознесется рог его, и положу на море руку его, и на реках десницу его, той призовет меня отец мой, если ты Бог мой, заступник спасения моего, я с первенца положу его высока паче царей земных, век сохраню ему милость мою, завет мой верен ему, и положу век века семя его, и престол его, яко дни и небо, аще оставят сынови его закон мой, и в судьбах моих не пойдут, аще оправдание мое сквернят, и заповеди моих не сохранят, посещу же злом беззаконие их и ранами неправды их, милость же мою не разорю от них, не преврежду воистине моей, не же оскверню завета моего, исходящих от уст моих не отвергуся, единую клякся о святе моем, аще Давиду солжу, семя его век будет, и престол его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен, ты же отринулась и уничижил, негодовалась и помазанного твоего, разорилась и завет раба твоего, осквернилась и на земли святыни его, разорилась и вся оплоты его, положилась и твердая его страх, расхищаху его все мимоходящие путем в их поношение соседом своим, возвысилась и десницу служающих ему, возвеселилась и все враги его, отвратилась и помощь меча его, и не заступилась и его во брани, разорилась и от очищения его, престол его на землю повергнись, умалилась и дни и времени его, облиялась и его студом, доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжется яко огонь гнев Твой, помяники мой состав, едабо в суе создалась и все сыны человеческие, кто есть человек, и же поживет и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы, где судилась и Твоя древняя, Господи, ими же клялся и Давиду воистине Твоей, помяни, Господи, поношение раб Твоих, их же, еже удержав в недре моем многих язык, им же поносишь врази Твои, Господи, им же поносишь изменения Христа Твоего, благословен Господь вовек, будь и будь.

Иакова, аминь. Господи, прибежище был на сынов род и род, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселенной, от века и до века ты еси. Не отврати человека во смирении, рекуйся, обратитесь, сынове человечести, яко тысяча лет предочима твоему, Господи, яко день вчерашний, ежеми мои идеи, стража ночная, уничижение их лета будет, будут утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет, яко исчезохом гневом твоим и яростью твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред тобой, век наш просвещение лица твоего, яко все дни наши оскудеши и гневом твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучах, все дни и лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко при аще, яко прииди кротость на ныне накажемся, кто весь держал у гнева твоего и от страха твоего ярость твою исчести, десницу твою так и скажи мне, окованное сердце мудрости, обратися, Господи, доколе умолен будет на рабы твоя, исполнихомся за утро милости твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, со дни мне же смирил неси, летом мне же видихом злая, призвена рабы твоя на дела твои, настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи, живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, заступник мой сии, прибежище мое, Бог мой, уповая на Него, я готов избавить тебя от всех твоего общества мятежно, плечма своима осенит тебя и под крыле его надеешься, оружием обыдет тебя истина его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящей, от срящей беса полуденного, подеда страны твоя тысяча, и тьма одесной тебе, к тебе же не приближится, обача очима твоему смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое, не приедет тебе зло и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесь о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя уповаю, избавлю и покрыю, и яко позна имя мое, воззовет ко мне и услыши его, с ним есть скорби, изму его и прославлю его, долготою дни исполни его, и явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя.

непоминутые, совесть и

remember

рабочі рабині в руку безпеки.

Könnte da

встаю на нем, возит Голгоре души моей, весь посетни мой путь Него. И же, Господь, заступник мой, си, славы моей, вознося и главу мою. Гласа моим, как Господа возвах, услыши меня от горы святые своя. Асус, нухас, похвоста, как и Господь заступит меня. Не убоюсь от тем людей, у креста падающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко ты поразилась и вся враждующими суе. Зубы грешников сокрушил, и си, Господне, есть спасение на люди твои, благословение твое. Асус, нухас, похвоста, как и Господь заступит меня. Господи, да не ярости Твоя обучишь меня, не же гневом Ты накажешь меня. Яко стрелы Твоя взошива мне утвердилась на мне руку Твою, вместе с средней плоти моей от лица гнева Твоего. Вместе мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя принадлежа главу мою, яко время тяжко тяготеше на мне, восмертвевшая загнившая рана моя от лица безумия моего. Пострадав остяковся до конца, весь день сетую хожда, я колядую мою на помощь все поругание, не исцеление плоти моей, озлоблен вдох и смирився до зела, рыкаха воздыхание сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое, воздыхание мое, Тебе не утаися. Сердце мое смятись, оставь мне сила моя, и свет очи мое, и той не со мною. Друзья мои, искренне мне, прямо мне приближившись и старше, и ближние мои отдалече меня старше, нуждавшую, ищущую душу мою, ищущую, славь мне глаголка суетная, и стивную весь день поучахуся. Аз же яко глухо не слыша, яко не имея меня отверзай у своих, и бых яко человек не слыша, не мы в пустях своих обличения. Яко на Тя, Господи, повах, и услышишься, Господи, Боже мой, яко рекда никогда порадуйся в рази моим, и внегда подвижаться нога моим на мяга речевыша. Яко осна рано готова болеть моя предо мной есть пыльну, яко беззаконие мое, созвещу, как бегусь о гресе моем, врази же мои живут, укрепившись пачами, не множь ненавидящими без правды, воздающими зла и возблагая болгахами за негоняй благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренним ожидав Тебе, душа моя, подмножится плоть моя, в земле пусть не проходит ни безводнее. Так, а во свете глядишься Тебе, видите силу Твою, славу Твою. Яко лучшая милость Твоя, паче живот с ним, а похвалить Тебя. Так, а благословлю Тебя в животе моем, а имени Твоем воздержа руки мои. Яко духа и мастера исполнится душа моя, и устам радость восхвалит Тебя уста моя. Аще поминах Тебя на постели моей, на утренних участия в Тебя. Яко был еси помощник мой, в крови колу Твою возрадуйся. Везде душа моя по Тебе, мне же приотнесница Твоя. Инжевская искаша душа моя, в милу преисподней земли, подойдятся в руки оружие части лицам буду. Царь же веселится Бозе, похвалится вся клевенсии, яко заградившись уста глаголющих неправедная, на утренних участях тебя, яко был еси помощник мой, и в крови колу Твою возрадуйся. Везде душа моя по Тебе, мне же приотнесница Твоя. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне присно веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне присно веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение мое, возьми во зла, как ночи пред Тобою. Да вмить пред Тебя молитву моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнится зол душа моя, живот маду приближившийся. Временен бы снисходящим в рог, выйдь, яко человек без помощи метров собой. Яко язвенно спящего в голове, и же поминалось и к тому, иди от руки Твоя на ряд, и навена выше. Положишь у меня в крови преисподних, темных и сине смертней. На мне отведись и ярость Твоя, и вся волга Твоя, и навилась и на мя. Удалися знамях от меня, положишь меня между себе, предан бы их и не схождав. Отче мой, изнемогусь от нищеты, воззвав к Тебе, Господи, весь день воздя к Тебе руки мои. Я домегну и творящую чудеса, или врача воскресят исповедаться Тебе, и когда повесит во гробе милость Твою, сна Твою погибели, и да познам будут во тьме чудеса Твоя, правда Твоя, где беззабвенней. Я с Тебе, Господи, воззвав утро молитвой моей предварить Тебя. Слую, Господи, отрежь души мои, отвращающих все Твои от меня. Нищ есть пастырь в труде от юности моя,
вознежися, смирися, не могу. На мне придушит гневе твое устрашение, твое возмутишь меня, обыдушь меня, кого дай не держишь меня в купе. Удалися от меня друга, искреннего знамя моих от страстей. Господи, Боже, спасение моего, во дни возлах от ночи пред Тобою, да вмить при Тебя молитва моя, преклоню ухо Твое к молению моему. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, не сбавь всех воздаяний Его, очищающих от вся беззаконие Твоя, исцеляющая вся недуги Твоя, избавляющая от последних живот Твой, венчающий Тебя невысющий дротами, исполняющая благие желания Твои, обновиться якорной юность Твоя, творяй милостыню, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути своему Моисею, о сыновом Израилем, хотение своя, щедрый милостив Господь, долго терпеть много милости, не до конца прогневаться, не же век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесной от земли утвердил есть Господь, милость свою на боящихся Его, велико стоят востока, западу далось от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его, яко той познание создания наше, поминуя, как верси сны, человека, трава дни, яко цвет сильный, так оцветит, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих в заповеди Творития. Господь на небесе готов престол свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите, Господи, все ангели Его, синим крепостью, творящий слоем Его. Услышите глас словес Его, благословите, Господи, вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите, Господи, вся дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови, душа моя, Господа, на всяком месте владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей. Услыши меня правде Твоей, не внедет суд врагом Твоей, яко не правдится пред Тобой всяк живый. Яко погна враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня в темных, яко мне Твоя века, и уверенно дух мой, яко светися сердце мое. Помянув дни древние, поучись во всех дверях Твоих, творениях руку Твою поучався. Возле к Тебе руцы моя душа моя, ко земля безбожная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, счастье дух мой, не троти лица Твое, глашение подобрюсь нисходящими в ров. Слышим, сотворим за утро, милость Твоя, как на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь Божий, пойду я к Тебе для душу мою. Изми меня, враг мой, Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня, правду Твою изведешь от печали душу мою. И милости Твоя подави мне потопившие враги моя, и погубивши вся стужающая души моей, яко раб Твой есть. Услыши меня, Господи, правды Твоей, и не видя суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правды Твоей, и не видя суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю правую.

Освящайте завтра милость Твою, истину Твою на всякую ночь. В десятиструннем псалтире с песней в гуслях, яко заселил мя еси, Господи, в творением Твоим. И в делях руку Твою возрадуйся, яко возвеличишься дела Твоя, Господи, зело углубишися, помышление Твоя. Муж безумен не познает, и не разумив, не разумеет си. Внегда прозябоша грешницы, яко трава и проникоша, все делающие беззаконие, яко да потребятся век века. Ты же вышний во век, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в елее мастите. И воззре око мое на враги моя, и восстающее на мя лукавнующее услышит ухо мое. Праведник, яко феникс процветет, яко кедры и жевлевание умножится, насаждение в дому Господне во дворе Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлюще будут, да звестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь воцарится в лепу, то обличися, обличися, Господь, силу припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой от Толи, от века Ты иси, воздвигоши реки, Господи, воздвигоши реки, гласы своя, возьмут реки сотрения своя от голосов вот многих, дивны высоты морские, дивен высокий Господь, сведение Твое, верующееся зело, дому Твоему подобает святыню, Господи, в долготу дни. Бог отмщений, Господь, Бог отмщений не обинулся есть. Вознесися, судя земли, и воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают, возглаголят неправду, возглаголят все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смириши, и достояние Твое озлобиша, вдовицу и сиру умориши, и пришельца убиши, и реши. Не узрит Господь, не же уразумеет Бог Яковль. Разумейте же безумнее в людях, и буй некогда, умилосердитеся, насаждей ухо не слышит ли, или создавай око не смотряет ли, наказуя языки не обличит ли, учая человека разуму. Господь весть помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек, его жаще накажешь, Господи, и от закона Твоего научишь его, укротите его от дней лютых, донде же изрыется грешному яма. Яко не отринет Господь людей своих, и достояние своего не отставит, донде же правда обратится на суд, и державшийся и я все правее сердце, кто восстанет минолукавнующий, или кто спредстанет тами, наделающий беззаконие, а еще не Господь помог бы ми, в мале вселилась бы в ад душа моя. А еще глаголов, подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаша ми, по множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твое возвеселиша душу мою, да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая труд на повеление, уловят на душу праведничу и кровь неповинную осудят. И бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой, в помощь упования моего, и воздаст им, Господь, беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь, Бог».

возрадуем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, возрадуемся, Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его в исповедании Его в псалмих, воскликнем Ему, яко Бог вели, Господь и Царь вели по всей земле, яко врутся Его все концы земли, и высоты гор того су, яко того есть море, и той сотворие, и суши урутся Его создасте. Приидите, поклонимся и припадем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, и пажити Его, и овцы руки Его, несящий глаз Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, под дни искушения в пустыне, он же искусиша мя, отцы ваши, искусиша мя, и видишь, и дела моя, 4-10 лет не под... Негодовах рода того и рев, присно заблуждает сердцем ти, же не познаши пути мои, яко клягся во гневе моем, мощи внидут в покой мой. Воспойте, Господи, песнь новую, воспойте, Господи, вся земля, воспойте, Господи, благословите имя Его, благословите день от дне спасения Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господь и хвален зело, страшен есть над всеми боги, яко все бози язык бесови, Господь же небеса сотвори, исповедание красота пред Ним, святыни великолепие восвятили Его. Принесите Господи отечество и язык, принесите Господи славу и честь, принесите Господи славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его. Поклонитесь Господи во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците в языцах, яко Господь воцарисе, ибо исправи вселенную, яже не подвижется, судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море исполнение Его, возрадуются поля и вся яже на них, тогда возрадуются вся древа дубравные от лица Господня, яко грядет, судите земли, судите вселенние в правде, в правду и людям истинную Своею. Господь воцарится, да радуется земля, да веселятся острове мнози, облак и мрак, окрест Его, правда и судьба, и исправление престола Его. Огнь пред Ним предыдет, и попалит окрест враги Его, осветишем мы молния Его вселенную, виде и подвижися земля, горы яко воск растаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестишь небеса правду Его, и видишь и все люди славу Его. Да постыдятся все кланяющиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих, поклонитесь Ему все ангели Его, слыша и заселися Сион, и возрадовавшиеся чери иудейские, суде праде Твоей, Господи, яко Ты, Господи, Господь Вышний над всей землей, зело превознесел, превознесся Иси над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных своих, из руки грешничей избавит я, свет высия праведнику и правым сердцем веселье, веселитесь праведнее, Господи, исповедайте память святыни Его, слава Отцу и Сыну.

0: Воспойте Господю и песнь новую, яко дивно сотвори Господь. Спаси Его десницы Его и мышцы святая Его. Сказа Господь спасение Свое пред языки, откры правду Свою. Помяну милость Свою и Якову, и истину Свою дому Израилеву. Видишь и все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Бога и вся земля, воспойте и радуйтесь и пойте. Пойте Господи в гуслях и гласе псаломсте, в трубах кованных и гласом трубы рожа, рожаны. Вострубите пред Царем Господним, да подвижется море и исполнение Его, вселенные все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет. Судите земли, судите вселенные в правду и людям правостью. Господь воцарится, да гневаются люди, сидя на херувимсте, на херувимих, да подвижется земля. Господь Сионе велик, и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшно и свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовил еси правоты, суд и правду вы, Иаковые, Ты сотворил еси, возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко святый есть, Моисей и Аарон, вы, Ириев Его, и Самуилов, призывающих имя Его, призывах у Господа, и той послушавши их, в столпе облачный глаголоши к ним, яко храняху сведение Его и повеление Его, я же дадей им. Господи Боже наш, Ты послушал еси их, Боже, Ты милостив бывал еси им, и мощая на вся начинание их, возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Бога, ве вся земля, работайте Господи в веселье, внидите пред Ним в радости, увидите, яко Господь, то и есть Бог наш, то и сотвори нас, а не мы. Мы же люди Его, и овцы пажите Его, внидите во врата Его, во исповедании, во дворы Его, в пении, исповедайтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, век милость Его, и даже до рода и рода истина Его. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою, разумею, в пути непорочни. Когда приедешь и ко мне, прихождах унезлобие сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим вещь законопреступную, творящее преступление возненавидев, не прельпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего та искреннего своего не всего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем сим не едях. Очи мои, наверное, из земли посаждайте я со мною, ходя по пути непорочной, семьи служаши, не живяши посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедное, не справлявши пред очима моим, во утре избивав вся грешная земли, и же потребите от грады Господня вся делающая беззаконие, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй!
1: Господи, помилуй! Делатели, всего Твоего явилось я, Бога, Твоя слава!

скорблю. Преклони ко мне ухо Твое, вольжаше день призову Тебя, скоро услыши мя, яко исчезоше, яко дым дни мои, кости моя, яко сушилася, схожася, уязвен бых, яко трава ище сердце мое, яко забых снести хлеб мой, глаза воздыхания моего, предбег, кость моя плоти моей, уподобихся не яс эти пустыни, бых, яко ночные вранно нырище бдех, и бых, яко птица, особящаяся на зде, весь день по нашах уми вразимы, и хвалище имя мною кляняхуся, за ней пепел, яко хлеб едях, и питье мое с плачем растворях, от лица гнева Твоего, ярости Твоей, яко вознес, низверг мя, и си дни мои, яко ся не уклонишеся, и аз яко ся на исхох, Ты же, Господи, вовек пребываешь, и правда Твоя, и память Твоя в рода род. Ты воскрес, ущедришь Сиона, яко время, ущедрите Его, яко прииде время, яко благоволишь раби Твои.

Господа, яко прияниче с высоты святые своя Господь небесе на землю пресре. Услышите воздыхание кованых, разрешите сыны умершленных, возвестите во сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе и царем, еже работайте Господеви, подвещай Его на пути крепости Его, уморение дней моих возвести ими, не возведи меня в приполовение дней моих вроде, родов ли это Твоя, в началях Ты, Господи, землю основал, и сии дела руку Твою и суть небеса, та погибну, Ты же пребываешь, и вся икориза обещают, и як одежду свиешь, и я изменяться, Ты же тожде, и сии лета Твоя не оскудеют, сынови раб Твоих вселятся, и семьи их вовек исправится». Благослови, душа моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззакония Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твоя, обновиться я корля, юность Твоя, творяй милостыня Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисею, весеновым Израилевым, хотение Своя, щедрой милости в Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, небо беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес, не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Велико стоят восточ от запад, ударил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сын, и ущедрит Господь боящихся Его, яко Той познал создание наше. Помяну, яко персись мы, человек, яко трава дни, яко яко цвет сельный, тако отцветет, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынев, сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготова престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные и крепости, творящие слово Его, услышите глас навес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его на всяком месте, владычестве Его. Благослови душа моя Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

тебе, душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело, во исповедание велилепота облекался еси, одеяйся светом, яко ризою, простирай небо, яко кожу, покрывай водой.

сего же не приедут, ниже обратятся покрыть и землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются звери сильные, ждут она, огрев жажду свою, но ты, птицы небесные, приветают, а среди камней дадят глаз, напояя город, превыспри них своих, от плододел твоих насытится земля, прозябает рабу скотом и злок на службу человеком, узвести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древо польское, кедр ливан, стеже и сено садил, там о птицы вогнездятся, и ради его жилища предводительствует ими, горы высокие, елением камень прибежище зайцам сотворил, есть луну во времена. Солнце поздно запад свой положило, седьмую пысть ночь, в ней же пройдут все звери дубравни, с кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе, восея солнце и собравшися и в ложах своих лягут, и изыдет человек на дело свои, на дело не свое до вечера, яко возвеличившися дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари Твои, я сие море великое постранное, там угади же не числа животное малое с великими, там у корабли приплавают змеи сей, Гоже создал и сиру, гади сей ему, всяк тебе чаю, дать и пищу ему благовремя, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице возметутся, от имиши духах и исчезнут, и в перь свои возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь от денег своих, презирая на землю и творяю трястись, и прикасаясь горам и дымятся, воспою Господи, вив животе моем, пою Богу моему, ему донде же есть, да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюсь о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им,

Исповедайтеся Господеви и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся имени святем Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и утвердися, и утвердится. И утвердитесь в защите лица Его выну, помяните чудеса Его, я же сотвори чудеса Его из

Твоего слова, еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и постави ее Иакову в повеление и Израилю в завет вечен, глаголя Тебе дам землю Ханааню, уже достояние вашего, негда быть и малым числом малейшим, и пришедшим в ней, и придошь от языка в язык, от царствия в люди ины, не остави человека, обидите их и обличи в них цари, не прикасайтесь помазанным моим и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю всяко, утверждение хлебной сотры, посла пред ним человека в раба, продан бысть Иосиф, смиришего оковах нозе его, железо пройди душа его, донде же прииди слово его, слово Господне роже его, посла царь и разреши его, князь людей остави его, постави его господина дому своему и князю всему стяжанию своему, я... Наказайте князя его, яко себе и старца его умолите, и вниди Израиль во Египет, и Иаков пришествовал в землю Хамову, и возрасти люди свои зело, и укрепи паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его, посла Моисея, раба своего, Аарона его же, избра себе, положи в них словеса знамени своих и чудес своих в земле Хамове, послать ему и помрачи, яко прягачиши словеса его, приложи воды и в кровь из морей рыбы их, воскипей земля их жабами и во сокровищницу царей их, речей пред уже писей мухи из книг и во вся пределы их, положи дожди и грады, огонь попаляешь земли их, и порази винограды их, и смоквы их, и сотри всякое древо, предел их, речей приедоша прузи и гусеницы, им же не бе числа, и снедоша всякую траву в земли их, и поедоша вся, всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и возведи я сребром и златом, и небе в коленях их боляй, возвеселись, и Египет во исхождении их, яко нападе страх их на ня, распростре облако в покров им и огни еже, просветите им ночью, просившие придоша крастили и хлеба небесного насытия, разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки, як упомянул слово святое свое, еже к Аврааму рабу своему, и возведи люди свои в радости, избранное свое в веселье, и даде им страны язык и труды людей, наследовавша, яко сохранят оправдание.

Thank you.

0: Боге, сокрушисте безбожных и божественных всех, воздвигости любви, веровавших Богу, всечестни.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, соль якоже бывшей всея земли, Богоглаголивы Господни апостоли, согните и все уставите сердце моего. Я буявшие люди, исцелите.
0: Святители очи Николы, моли Бога о нас, прославлено на земле пришеджитие, тебе славящие Николы, причастники там осущие славы сотвори.
1: Святители очи Николы, моли Бога о нас, в пучине лютых плавающих житейских искушений, волнами всеблажения, окружаемые смы, от них же нас спаси.
0: Святая Великомученица Марина, моли Бога о нас, ликующей мученице обозии, лучами исполняема от Него, зарю мне подашь, святоносно, твоими молитвами, добрая Деву.
1: Святая Великомученица Марина, моли Бога о нас, текущих и нестоятельной и тленной, мудрым умом облаженна, мученица Христова, презрела и сиразумна, и праведных сподобилась и сей вышней светлости.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мудростью и благодатью просвечься ум Твой, Марино. Мучителей прещения не устрашилась и сей мученица Спасова, божественную силою укрепляема.
1: И ныне и присно, и во веки веков аминь, стезю показала и сей жизни, жизнь сущую заченши, и плотски росши сию Богоматери, и узы смерти.

0: апостоли, молите Бога о нас, яко небеса славу Божию, яко же рече пророк, поведуете божественные ученицы, уясняющие по божественное воплощение и страдания яви мудрые, ими же страстей и смерти всех отли избавите.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, причина гомилютия одежды обнаженной божественная, божественными одеждами Христовы ученицы, просветите, подчитеся, и же вражие коварство обнажившихся, и того в студ облекосте.
0: Святителю Отче Николая, моли Бога о нас, о вселении принося моление, и от всякие нужды и скорбей бесчисленных спаси нас, святе Николае.
1: Святителю Отче Николая, моли Бога о нас, связанных неизбежно из темницы, якоже избавилась и

0: Божественный отлучите о любви прихвальную.
1: Святая великомученица Марина, моли Бога о нас. Дева в мученицах была иси, в девах непобедима мученицы была иси ты. Христу уневестившийся, сугуб тебе подающий венец и непорочная.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, святых кровей твоих, добрая дева, токи изливаемый, всю угасишь идольскую лесть, и собор привела иси мученик жениху твоему.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Укрепившись благодатью, Богородицу тебя единомудренно славим, плоть бывшего, ежебытие всем дающего.

0: светло торжество, память славная страстоносицы Христовы, веселящий всяческое и сияющий зарями чудес в мире, носящий человеком непрестанную благодать, тая молитвами Христе спаси души наши.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дева всенепорочная же присущного Бога родшая, со бесплотными того непрестанно моли, оставление прегрешения.

0: избрав вас, ученики Его же Божества, проповедайте всем языком.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, от страстей избавите нас и от бед лютых и скорбей апостолов.

0: блаженный, и от того прельщаемый Николай просветил еси.
1: Святитель Отче Николы, моли Бога о нас, уврачумые Боги из трупы богоприятными Твоими молитвами, Бога блаженный Отче Николы, и сердце мое просвети.
0: Святая великомученица Марина, моли Бога о нас, боголепно бы и своистину житие Твое, ангелам явися любезно, демонскому же воинству и слугам их свирепство неприступно показайся, Христу Богу биялась и силе Твоей слава человеколюбче.
1: Святая великомученица Марина, моли Бога о нас, на земли подвязавшиеся все богатые и временные болезни претерпевшие, на небесе отныне воздаяние от владыки приемлешей мученица непобедимая, во веки бесконечные со ангелы вопиющие, силе Твоей славы человеколюбче.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вся добрая си дева и нескверная, явилась еси невеста всенепорочная, душам доброты рачительно, мучительными рожений, всеблаженная, явилась и светлейший Христу поющий, силе Твоей слава человеколюбче.
1: И ныне присная во веки веков, аминь, едино чистая по Рождестве прибыла еси, Ты бо едино слово и постасное Отцу сопрестольно Сына, из Тебе воплощенно родила еси Бога Небеса, и носишь на руку невместно.

0: молитвами мир даруй всем и при грешении прощение.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас. Господи Боже мой, сведай согрешение души моя и неисправленный нрав сердца моего. Ту немя ущедрив спаси, апостол мольбами.

святые дни вас явил есть Бога Отца Слова, всего возлюбивший божественные апостоли светила вселенная, бесов потребителей и наставницы заблудших, церкви твердое основание.

0: величия и делателище всякого греха, ущедриме слове молитвами славных апостол Твоих, яко человека любец.
1: Святитель очи Николая, моли Бога о нас, последовав нравам священных апостол, и седалище тех наследовал Еси, яко святитель честен, доста

0: Святая Великомученица Марина, моли Бога о нас. Марина, мученица Христова, жизнь вечную, негибнущую в расте пищи, прилежного истину объяла еси, обращающаяся бы без вреда оружие применула еси, мученическими кровми сияющей издалече добрая Деву.
1: Святая Великомученица Марина, моли Бога о нас, попали всевечную и любомирскую Деву мысль, желание Божие, желание

Святому Духу, разреши мне, невеста избранная, согрешение пленницы молитвами Твоими и рукописание греховное расторгни мученице, предстоящее благолепно Христу

0: вечную текшее проповедости Христова от Девы Святое воплощение воистину, от прелести обращающей языки и просвещающей, и вся научающая Троицу почитать и святую апостоли Спасовы.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, укреплившийся добрая Дева Христом Господа Бога Твоего, мучители погубилися гордыню, пострадавшим мученице мужески, и от Христа приялась и почести победы, всемудрая Марина Господа именитая, а нас, молящих Тебя, почитающих любовью.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, стоящая во Христе Тебе, Девы Богомудрая, Богородительница Мария, яко царице рода Твоему Сыну, приведовшася, женихолепно пречистая, яко царю всячески, Его же Мать и Дева Траковице, о нас умоли.
2: Хвалите Господа с небес, Тебе подобает песню Богу. Хвалите Господа с небес, хвалите Его, вышних Тебе подобает песню Богу. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его все силы Его, Тебе подобает песни Богу. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет. Хвалите Его небеса, небес и вода, и превыше небес, да восхвалит Небе Господне, и повелича, и выше до повелия создавшися. Оставили век и век, века повеления положениями воили. Хвалите Господа от земли, змеями и все бездны. Огонь, град, снег, воду, дух, буря, творящая слово Его, горы и все холмы, древо, плодоносные, все кедры, звери, все скоти, гади, птицы, парнаты, цари, земсти, все люди, князи, все судьи, земсти. Юноши и девы, старцы, с юнотами, да восхвалит имя Господне, вознесись имя Того единого. Исповедание Его на земле и на небеси, и вознеси друг людей своих песни, всем преподобным Его сыновым Израилем, людям, приближающимся Ему. Воспойте, Господи, весь новый хвалить Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиля, сотворшим Его, сыны Весионе, возрадуются о царе своем. Да восхвалит имя Его в лице, в тимпане, в псалтире, да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, да вознесет кроткие во спасение. Восхвалится преподобный, во славе возрадуются на ложах своих возношения Божия, в гортанях и мече бою дастре, в руках их. Сотворите отомщение во языцах обличения в людях, связать царей, путы славных, пышными, оковы железными. Сотворите в них суд, написан слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величества Его. Хвалите Его во гласе трудным, хвалите Его в псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане лица, хвалите Его во струнах и органах, хвалите Его в кимбалях добровластных, хвалите Его в кимбалях воскресания. Всякое дыхание дохвалит Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Тебе слава подобает, Господи Боже наш, Тебе славу ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и веки веков, аминь. Слава Тебе, покладавшему нам свет, слава вашнему Богу на земле, мир, человец и благоволение. Хвалим Тебя, благословим Тебя, кланим Тебя, славословим Тебя, благодарим Тебя. Великий ради славы Твоей я, Господи, Царю Небесный, Божий Отче, Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, Господи Боже, Отче Божий, Сыне Отец, земли грех мира помилуй нас, земли грехи мира приими молитву нашу. Сидяю и стою Отца, помилуй нас, яко Ты сидит, святый и сидит Господи Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. На всех дней благословлю Тебя, восхвалю имя Твое во веки и век века, Господи, прибежище, голосит кровь и род. Озрел, Господи, поди на меня, исцели душу мою, яко согреши к Тебе, Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить и волю, яко Ты еси Бог мой. Яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет, пробави милость Твою, ведущим Тебя. Сподоби, Господи, в небе без греха, сохранитесь и нам, благословенности, Господи, Боже, Отец наш, и хвальное, и прославленное имя Твое во веки, аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко живо повахом на Тебя. Благословенности, Господи, научи меня оправданием Твоим, благословенности, Владыка, образуми меня оправданием Твоим. Благословенности, святые, просвети меня оправданием Твоими, Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоя не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает песня.

Стоящим в люди, ожидающим от тебя.

молитвомолчание мое, он мне глаз в молении моего, царю мой, Боже мой, я как тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану тебе, узришь меня, так как Бог, не хотя беззаконие ты еси, не присерится к тебе лукавнуя, не же пребудет беззаконница пред очима твоима. Возненавилась ей все делающие беззаконие, поубешивце оглавляющие лжу, мужа крылья гнушается Господь, Боже, множество милости Твоя, внизу в дом Твой поклонюсь, как храму святому Твоему страсти Твоим. Господи, настой меня правдой Твоею, враг мой, ради исправит Тобой путь мой, я конец гостей их истины, сердце их суетно, гропот разгортаних языки своим щаху, судей Божий отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их изрения, яко пригостишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек, возрадуются все лишися в них, и похвалятся Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праздника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было сынам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создателься земли и вселенней, и от века до века Ты еси, не отврати человека во смирение, и рекли си, обратитесь, сыны человечести, яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, ко день вчерашний, и же мимо, и день стража ночная, уничижение лета будут, утро, как трава мимо едет, утро процветит и прийдет, на вечер отпадет и растет и иснет, яко истезухом, гневом Твоим я расцветую и смутихомся, положилось себе закон наше пред Тобою, век наш просвященница Твоего, яко все дни наши оскудеши гнем Твоим истезухом, лето наше, как паучина, паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, паче же в силах 80 лет, и множе их труд и болезнь, яко прийде круто сны накажемся, то весь держава гнева Твоего, и от страха Твоего я расту из чести, здесь несу Твое, так и скажи мне, и окованное сердцем мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, и исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни в нерасмиренные сей, лето в нежевидихом злое, и презрен рабы Твои на дела Твоя, и настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи, и милость и суд воспою Тебе, Господи, пою разумею, хоть и непорочне, когда придешь и ко мне, прихождах на злобе сердце моего, посреди дому моего, не предлагах пред очима моим и грех законопреступную, творящее преступление возненавидях, не прельпи мне сердце строптиво, уклонящегося от мне лукавого не познав, оклеветащего тай искреннего своего сего звоня, гордый мог и меня с этим сердцем сим не одяг, очи мои, наверное, земли посуждать я со мною, ходя и по пути непорочно, семи служаше, не живяше посреди дому моего, творяй гордыню, главоле неправедно не скроешь и пред очима моима, во утре избивався грешной земли, и же потребите от града Господня все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени пресного веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Агнеца Твоя, Иисусе Марина, завет велим гласом, Тебе, женишему, люблю, и Тебе, ищущий страдальществую, и сраспинайся, и спогребайся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, я когда царствую с Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, только жертву непорочную прими мя, с любовью пожершуйся Тебе, то я молитвами, яко милостив, спаси души наша, и ныне пресны во веки веков, аминь. Что Те наречемо благодатная, небо, яко воссилось, и солнце правды, райка прозеблась и свет нетления, девойка пробылась и нетленно, чистую матерь, яко милость и на святых Твоих объятиях Сына всех Бога, то молись спастися душам нашим, стопы мои направи пословесть Твоему, и да не обладает мной всякое беззаконие, избавит клеветы человеческие, и сохранил заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим,
да исполнится уста моя хваление Твое, Господи, я когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чести грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наше, имя Твое городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лука.

0: девство добротами преспешлена деву, нетленными венцы венчалась еси Марину, кроме же мученичества обогрена, чудесе просветившейся исцелений, благочестно мученица прелась и почесть победы твоего страдания. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведно любяй и грешное милуяй. И же все зови ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наше участие молитвы, исправь животных заповедям Твоим, души наши освятители со чести, умышления исправи, мысли о чести, избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем, наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Честнейшую херувиями, славнейшую без сравнения серафим, без исцеления богословоросшую сущую Богородицу тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь.
1: Христе святи истинный, просвещая и освящая всякого человека, грядущего в мир, да знаменаться на нас святых Твоего, да в нем узрим свет неприступный, и избави стопы нашим делания заповедей,

Никита, Платона, Макария, Сергия, Леонтия, Гурия, Николая, Мануила, Иосифа, Никодима, Антония, Иоанна, Сергия, Серафиона, Петерима, Симона, Барнава, Евлогия, Феофана, Филарета, архиепископа Моисея, Августина, Мефодия, Вениамина, Сергия, Варфоломея, Фимина, Никона, Серафима, Аристарха, епископа Вениамина, Сергия, Серафима, Платона, Кранида, Глеба, Сергия, Ерофея, Даримидонта, Зосима, Феофилакта, Священа, Архимандрита, Иеронима, Кирилла, Спочившие, Братья, Святые, Обители, Сия, Ски, Архимандрита, Захария, Серафиона, Илариона, Серафима, Иосия, Рафаила, Паисия, Пантелеимона, Михаила, Никона, Рафаила, Архимандрита, Маврикия, Даримидонта, Иосафа, Филадельфа, Антония, Пантелеимона, Дионисия, Липия, Феодорита, Даниила, Августина, Серафима, Андрея, Николая, Вениамина, Стефана, Иннокентия, Георгия, Афанасия, Нектария, Сергия, Фимина, Исаи, Матфея, Андрея, Феодора, Виталия, Арсения, Филарета, Наума, Адриана, Лаврентия, Ильяна, Германа, Александра, Никиты, Ильи, Сиегумена, Алексея, Серафима, Стефана, Михаила, Михаила, Николая, Гавриила, Селафила, Пахмутия, Дамаскина, Игумена, Ипполита, Тарасия, Прокопия, Марка, Нафанайла, Стефана, Филиппа, Максима, Исаакия, Никифора, Филинарка, Модеста, Константина, Иосифа, Сильвестра, Михея, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Тихона, Сергея, Кефрафонта, Аркадия, Адреника, Косьмы, Геннадия, Петерима, Кранида, Феодорита, Иеросимонаха, Гаврила, Паисия, Серафима, Моисея, Иеромонаха, Савы, Гаврила, Назария, Киприан, Антиоха, Павла, Полит, Павлина, Орефа, Петерима, Вениамина, Никона, Антония, Илария, Савы, Варнавы, Ксенофонта, Ферапонта, Якова, Сесория, Мартиниана, Никанора, Макария, Нафанайла, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Савы, Зенона, Игнатия, Германа, Филофея, Модеста, Федора, Харлампия, Варнавы, Фимина, Ивоны, Скира, Диакона, Варнавы, Сергия, Архидиакона, Бориса, Романа, Ювеналия, Радиакона, Даниила, Пахомия, Викентия, Никона, Сафрония, Алексия, Доната, Феофана, Калиста, Поликарпа, Панкратия, Протодиакона, Григория, Федора, Диакона, Ли, Георгия, Ски, Монаха, Симеона, Монаха, Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисева, Иосифа, Авраамия, Прокопия, Варлаама, Антонина, Петра, Пантелеимона, Виссариона, Валериана, Иосафа, Исаакия, Власия, Венедикта, Николая, Маркела, Саватия, Послушника, Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая, я еже простите своим всякому прегрешению.